твою, я ела кровь твою, я ела все твою, ванка я моя для меня, я тебя, я тебя, я тебя, я молю.